Дайте шуба Гомеру Симпсону! Марш, Симпсон! Мистер Барт! Год семьи! Как у вас настроено 2026?

0: уже зимой. Маленькую елочку взяли мы домой.
1: Дайте шубу для Гомера, йоу!
0: Ну чё, как дела в 2026-м? А дела нормально, ребята. Едем дальше по делам, по бизнесу. Потанцуем, ребята.
2: What's a girl to do?
0: Руку в воздух, взять! Ребята, с Новым годом! Одну руку, одну!

0: ребята, всех с Новым годом! 2026 за окном!
1: Почему поиск очень? Я не скажу, что это значит. Здесь все красным охвачено. Знаешь ли ты, что будет дальше? Знаешь ли ты, где край? У меня здесь все схвачено. Играй или проиграй.
0: Ребята, всего лучшего вам в новом 26-м!

Это станция метро Горьковская. Давайте еще раз за новый 2026. Си! Еще раз, да, с таким же шумом. В Новый год врываемся с вами. Си! Новогодние застолья. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Сзади шума, Ума Турман, Вова Крестовский. Спасибо. Город Нижний Новгород.
1: На сцене ствол года 26, танцы метро Горьковская. И памятными дипломами награждаются станция метро Горьковская, Ума Турман. И он здесь, он в этом городе, Артем Готлев. Артем, мы вручаем тебе даже цветы, собранные на кладбище. Не переживай. Пожалуйста,
0: спасибо.